Не могу те избацити из главы. Не могу те избацити из главы. Не-не. Не могу те избацити из главы. Не могу те избацити из главы. А-а-а.